Сервис на вас. Две минути до цибилки на шесте. Дженца ще наполни джин до Дубравки прошени, дженца до подня джеса чехе там старт на полу в Дубравце пола Малешец. Дженца препрошує пестовання пумпот в Німцах шитких рентнаріози з Німцов на меє метання, а теж на добру шалку кофея. А то дженца до подня на поджеса чех в пестовані пумпот в Німцах. Там є пшецорине, а теж добра наладак. Kniži. Dženca popudnú na večo pečich doživíče v Lipsku, meje mietanie, na nie preprošuje studentské tovarstvo Zorabia Lipsk, meja dženca na večo pečich padne, tyž svojbe z Lipska sú radľubie vítani na vonne veršk. Dženca je posedženie gmenskej rade Pančice Kukov, a to ve Votrovie, dženca večer 7. start z javného gmenského posedženia ve Votrovskej šuli. Tam predstaja koncept za natvor nového hašenského hata ve Votrovie a nimo toho zabíraja so radičeľo s vústavkami vo škiče štomov. A ve Smolerec knihani je dženca čítanie z knihy z Kamenca do Palestíny. To bude v nemskej reči, dženca večer 7. v budeskej Smolerec knihani. A v reči filmového festivala Nysa, to ste júce na serbský filmový večer do budeského kamentného domu preprošení. Pokazaja tam produkcie Die Wendische Schifffahrt, serbskú utopiu Ci a film, jako ste vodní mužojo bychu. Cibilky na šestie, no haj a to smi koleno zaso dále sukač, snano tyž do rie prosiče štvotkrano. Skupina OMD zaraje Orchestral Maneuvers in the Dark. Call my name, znata stučka. No haj, dokotriješ hodži sovo proče zarejovač, byl mne štvotkrano cibilky na šestie.